Безумно поступал я. Эта биография ясная, правдивая и законченная. Всего лишь в трех словах мы имеем всю историю Саула, первого царя Израиля. Под давлением обстоятельств люди высказывают правду, которую в иное время, одумавшись, они никогда бы не сказали. В неожиданный и непредвидимый момент, когда человек застигнут врасплох, он скажет то, что иначе бы не сказал. Вы больше узнаете о человеке в такой его момент, чем даже когда он, как говорится, раскрыл вам душу нараспашку. После такого небдительного момента, когда он скажет то, что не намеревался, он будет извиняться и оговариваться, что, мол, он вовсе не это хотел сказать, и что в этот момент он якобы не был ответственен за сказанное. Иными словами, то, что уже долго таилось в мыслях его, неожиданно выскочило на язык. Саул никогда до этого не позволил себе сказать такие слова, но он уже, видно, долго думал в глубине своей души тайно, что он безумно поступал. Да, в сердце своем человек отлично знает, каков он. Он может умело обманывать людей и даже убедить себя, думая, что он, мол, скрыт от Бога, но скрыть себя от самого себя он никогда не может. Но вот под давлением, под напряжением он вдруг скажет то, что долго в тайнике своего ума скрывал. Так было с Саулом. Саул в ту ночь спал глубоким сном, ибо сказано в Писании, что сон от Господа напал на него. Царь Саул внезапно проснулся, услышав голос Давида, взывающий к нему. Проснувшись, он стал свежим, бодрым. Все как-то было ясно в этот момент внезапного пробуждения, как это часто бывает после длительного глубокого сна. И вдруг то, о чем он, по-видимому, уже долго думал в сердце своем, теперь вырывается из его уст: «Безумно поступал я». Это и есть вся история этого печального человека. И вот сегодня в нашем разборе поразмыслим о человеке, который сказал эти многозначительные слова. Затем отметим те благоприятные возможности, которые были предоставлены ему, и посмотрим, чему может история этого человека научить нас. Итак, в первую очередь познакомимся с этим человеком, чья печальная история начинается в 9 главе первой книги царств и трагически кончается в последней главе этой же книги. Во-первых, следует отметить, что Саул происходил из знатного и влиятельного рода. Хотя племя Вениамина и было из меньших колен Израилевых, все же оно пользовалось особой честью. Его отец был человек не только знатный, но обладающий влиянием и силой, и большим имуществом. Во всех отношениях он происходил из хорошего семейства и получил хорошее воспитание. Это действительное преимущество, за которое должен быть благодарен любой юноша и девица. Но я нахожу также, что был он одарен хорошими физическими качествами. О нем сказано, что был он молодой и красивый, от плечей своих был выше всего народа. Пусть никто недооценивает эти качества, хотя мы и знаем, что свойство души является подлинным мерилом человека. Это так, но кто не восхищается и внешней красотой человека? Помимо приятного физического образа, мы замечаем в Сауле, по крайней мере, в юные его годы, определенные признаки смирения. Когда пророк открыл Саулу, что он будет царем над Израилем, Саул ответил: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Другое положительное качество в Сауле мы видим, когда после его воцарения некоторые негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели эти люди его и не поднесли ему даров. И сказано, что он как бы не замечал того. Дальше мы читаем, когда народ требовал умертвить этих негодных людей, Саул ответил: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». Это был действительно благородный поступок — не отплачивать злом за зло и прощать врагов своих. И вот этот именно человек сказал: «Безумно поступал я».
Но теперь посмотрим, какие превосходства или возможности к блестящему успеху царствования над народом израильским имел он. Благоприятные возможности, которые открылись ему, были воистину замечательными, необыкновенными и поразительными. Он был призван к царствованию, к месту необыкновенной ответственности и авторитета над всей нацией. Народ, хотя и просил царя не по воле Божией, все же Бог, дав им царя, сам его избрал и помазал его на служение. Итак, призвание и назначение Саула было божественным, ясным, определенным и торжественным. Подумайте, какой был дан простор его силам и его талантам. Какая чудная возможность благословлять и делать добро с этой высокой позиции. Какая идеальная возможность сотрудничества с Богом принести благо народу и славу Богу. Это был час необыкновенной возможности, данной царю, направить блуждающий народ Божий на путь истины. Помимо того, что Саулу были даны благоприятные возможности, он был снабжен всем необходимым для исполнения своего призвания. То есть он был одарен для руководства своего народа. Когда Бог призывает человека к ответственному посту, то Он не только снабжает такого человека потребным для исполнения этого призвания, но Бог избирает соответствующего человека. Например, если Бог призвал человека проповедовать, то Бог не только даст слово и помазание, но Бог призывает человека, умеющего проповедовать. Например, Гедеон, незначительный, обыкновенный земледелец, выколачивал пшеницу, когда явился ему ангел Господень и сказал: «Господь с тобою, муж сильный, иди с этой силой твоею и спаси Израиля, я посылаю тебя». А как раз в этот момент он скрывался от филистимлян, не зная, что он будет избавителем своего народа. Однако Бог знал и призвал его на это ответственное служение. По натуре своей Саул был прирожденным вождем, царем. Он имел царскую способность и был одарен царским характером, и Бог призвал его на должность, соответствующую его природной способности. Но Саул имел нечто еще больше всего этого. С ним был Бог. Гедеон был никем со всеми своими природными качествами. Он выколачивал пшеницу до того, как ангел Божий ему не объявил, что Бог с ним. Саул искал ослиц отца своего, когда он встретился с пророком Самуилом, который помазал его царем над народом. Бог нашел в молодом человеке, искавшем ослиц отца своего, юношу, одаренного природным качеством вождя царя. Самуил сказал ему: «Бог с тобою», и когда он обратился, чтобы идти от Самуила, он начал ощущать нечто необыкновенное. Бог дал ему новое сердце, иное сердце, и он стал иным человеком. Но сверх этого Дух Божий сошел на него с силой, и он начал пророчествовать истины Божьи. Но в царствование Саула входит еще другой важный фактор, который мог способствовать его успеху, а именно люди, которыми он был окружен.

0: Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме».
1: О его готовности к этому великому призванию было сказано друзьями, которыми он имел, и с другой стороны, и его врагами. Самуил был с ним, и сказано, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог. Возлюбленные, это и есть тот человек, который в конце должен был сказать: «Безумно поступил я». Теперь отметим, как поступил он безумно. Первый недостаток в нем замечается уже в начале, сразу же после его помазания. Помните, когда Саул уже был избран, как он скрывался в обозе, когда звал его Самуил? То было первое явление слабости, первый явный признак его безумия. То было ложное смирение. Дорогие мои, такая скромность, такое смирение, которое прячется от ответственности, говорит о слабости характера. Потом мы замечаем, что Саул, став царем, создал постоянную армию, что было первый раз в истории Израиля. Тот самый факт, что хотя сын его Иоаннафан поразил отряд филистимлян, Саул протрубил трубою, и весь Израиль услышал, что Саул разбил охранный отряд филистимлян, а не сын его. Созданием постоянной армии Саул искал себе славу и силу, вместо того, чтобы всецело надеяться на Бога и дать ему славу. Далее мы видим, как он делается неспокойным, нетерпеливым и самонадеянным. Видя, что Самуил, пророк, не приходит, он решил обойтись без него, и он решил сам принести жертвоприношение. Вы помните этот случай? В этом он нарушил.

бить его. Притом мы находим этого человека, имеющего дело с нечистыми силами, ища в отчаянии своем совет бормочащей ведьмы. Да, человек, с которым был Бог, который получил от Бога новое сердце, который был исполнен Духа Святого и который пророчествовал, его мы теперь видим, крадучись, идущим в дом ведьмы и ищущим у нее совета. Но окончательное проявление его безумия мы видим в последний момент его жизни, когда, пораженный врагами, он покончился самоубийством. Но это все является лишь признаками, симптомами, результатами. Самая трагедия человека лежит глубже. Его ложное смирение, его воинствующая гордость, его нетерпеливость, самонадеянность, его опрометчивость, его ненависть к Давиду, сношение с нечистыми силами и, наконец, самоубийство — все это одиночные черты безумия чего-то более основного, таящегося в его душе. В чем заключалась причина его безумия, этого человека? Основная причина его греха была та, что он не покорялся Богу. Он был нелоялен Богу. Вот в чем было его безумие. Но вы скажете, что вы ничего нам нового не сказали этим? Мы это все знаем. Мы постоянно слышим это во всех проповедях. Скажите нам что-нибудь новое. Нет, дорогие мои, это и есть основная причина греха. Сущность, причина неудачи, непокорность, непослушание Богу. Истина эта стала настолько обыкновенной для нас, что она больше нас не обличает. В тот роковой час, когда пророк сказал царю Саулу, что Господь отверг царство от него, он сказал эти многозначительные слова: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». В том именно и было безумие Саула, что он отверг слово Господа, и он должен был признать безумие свое. Избран и помазан Богом, одарен всем нужным своему призванию, окружен людьми, которых коснулся сам Бог, и все же поступал безумно, потому что надеялся на себя, на свои силы, и все время пренебрегал Богом. О, если бы он всецело покорился бы Богу, был бы ему послушен, как много он сделал бы для человечества и принес бы славу Богу. Чему же учит нас эта печальная история царя Саула? Во-первых, что благоприятные преимущества сами по себе не обеспечивают успеха. Можно иметь все потребное для человека и все же закончить свою карьеру трагически. Благодарение Богу за верующих родителей, но и это само по себе не является гарантией твоему успеху. Саул имел хороших, богобоязненных родителей, и все же, кончив свою жизнь, он должен был сказать: «Безумно поступал я». История Саула также учит нас, что благоприятные возможности сами по себе не в силах венчать жизнь человека успехом. Многие слышали призыв Божий, другие даже были помазаны Богом, имели успех в деле Божьем, и все же промахнули царство и кончились трагически. Апостол Павел говорит, что возможно проповедовать другим и самому остаться недостойным, отброшенным. История Саула учит нас, что одно лишь нужно, одно важное необходимо — полная отдача, непоколебимая преданность и покорность и послушание Богу. Без этого правильное понятие о жизни не может быть. Только в подчинении Богу находит человек ответ на жизненный вопрос. Христос сказал: «Я есть жизнь». Дорогие мои друзья, человек безумно поступает, когда он отвергает Божий призыв, когда он не покоряется Слову Божию, да, когда он пренебрегает самым лучшим другом, который человек может иметь, Иисусом Христом. Самое великое безумие, когда человек отказывается принять то, что Бог ему даром дает в Сыне Своем, а именно вечную жизнь. Он безумно поступает, когда он откладывает день за днем, недели за неделей, месяц за месяцем, год за годом свое спасение. Он безумно поступает, когда он оправдывает свой грех и не принимает оправдание Христова исповедованием ему своего греха. Может быть, в этот самый момент, в глубине сердца твоего, ты говоришь: «И я безумно поступал». Что я скажу такому человеку?

У меня есть лишь один ответ. Помочь тебе может лишь один. Да, тот, который именно пришел помочь таковым, который готовы признать свое безумие без Бога и без Христа, тот, который тебе может и который готов помочь, есть никто другой, как сам Сын Божий Иисус Христос. Он пришел, чтобы грешника простить, безумного разумить, падшего поднять, заблудшего восстановить и погибший найти и спасти. Да, к таковым он пришел, благодарение ему вовек. Дорогой мой друг, грех лишил человека образа и подобия Божия. Христос пришел восстановить его в каждом из нас. Пусть он совершит это святое дело сейчас и в твоем сердце ради имени.

своего. Аминь. Сегодня Господь положил мне на сердце поделиться с вами на тему о единстве детей Божьих. В наши дни мы много слышим и читаем о необходимости единства верующих. И в некоторых кругах этот дух единства действительно проявляется, за что мы славим и благодарим Господа. Как хорошо и приятно жить братьям вместе, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки, говорит псалмопевец Давид. Да, только там, где единство и любовь между братьями, может Господь изливать свое благословение. Читая Евангелие, мы узнаем, что сам Иисус молится об этом в своей первосвященнической молитве. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Возлюбленные, мы никогда не убедим мир в том, что Христос пришел взыскать и спасти грешников, если мы, Его дети, не проявляем единства и любви между собою. Тактика лукавого всегда — разделяй и царствуй. Он отлично знает, что где несогласие, раздоры и распри, там дело Божие терпит поражение. О, не дай Бог, чтобы о нас сказали, что тот или иной не принял истину из-за того, что видел в нас противоречие. Христос говорит, лучше было бы ему, если мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. В нашей сегодняшней беседе, на основании Слова Божия, записанной в послании к филиппийцам, я хочу вкратце коснуться некоторых качеств и сторон жизни верующих, имеющих прямое отношение к единству. А это страдание, стойкость, смирение, старание и самоотверженность. Верующие филиппийской церкви были под тяжелой атакой дьявола. Их преследовали враги Евангелия Иисуса Христа. И они были в недоумении, не зная, что делать. По-видимому, они написали письмо Павлу, жалуясь ему на свою участь. И в ответ он им говорит, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И теперь слушайте внимательно. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Филиппийские верующие отлично знали, что спасение — дар Божий, что ради Христа им дано веровать в Него. Это они знали. Но что им также придется страдать ради Христа, это для них, по-видимому, было что-то новое. Не страшитесь, не падайте духом из-за того, что вы попали в неприятные обстоятельства. Будьте стойки, ибо сие от Бога. Произошло оно не без ведения Божия. Ему это известно, и Он не допустит быть искушаемым более, чем вы в состоянии выдержать. Враг ничего вам не может сделать без разрешения Господня. Апостол Павел больше боялся внутреннего врага, который терзал церковь изнутри, нежели того, который преследовал их извне. О внешнем враге он говорит «сие от Бога». Почему? Потому что для вас, говорит он, это спасение, а для противников предзнаменование погибели. История церкви доказывает, что гонения и преследования всегда укрепляли церковь. Чем больше она была гонима, тем больше она очищалась и делалась сильнее. Чем больше запрещали апостолам и издевались над ними, тем больше они радовались, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие. И сказано, что всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И затем мы читаем, что Слово Божие, несмотря на все, росло и число учеников весьма умножилось. Да, преследование очищает церковь от неверных и лицемеров и объединяют истинных детей Божьих.
Потому Павел и пишет филиппийцам: «Не страшитесь ни в чем противников, для вас это спасение. В семействе могут возникнуть всякого рода разногласия, но пусть враг нападет на этот дом, и все истинные члены семьи станут стеной против противника». Второе, что необходимо для единства верующих, это стойкость. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Единство детей Божьих не зависит от молитвенных домов, союзов или организаций, так как любовь и единство семейства не зависят от постройки и структуры дома, в котором они живут. Единство зависит от взаимной любви и уважения друг к другу, от сострадания и сочувствия к нуждам брата своего и от покорности авторитету Слова Божьего. Как нам уже известно, апостол Павел в своем послании к филиппийцам много упоминает о своей радости. Но тут он как будто дает намек, что одного только не доставало, чтобы чаша его была преисполнена. «О, филиппийцы, вы можете дополнить мою радость, имея одни мысли, имея одну любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Этим дополните мою радость». Иными словами, когда я услышу, что между вами согласие, что у вас полное единство, тогда чаша моя будет преисполнена. Дорогие братья и сестры, дополним чашу радости нашего дорогого Спасителя, который пролил свою драгоценную кровь для нашего спасения. Слово «единодушно» можно перевести с греческого «душевная гармония». Представьте себе такой оркестр, в котором каждый музыкант начал бы играть по-своему, как кому захотелось, без нот и вдобавок каждый другую мелодию. В результате был бы полный хаос. Но оркестр, который играет по нотам и в один такт, следуя за регентом, дает наслаждение слушателям. Члены Церкви Христовой, подобно оркестру, призваны к единству и гармонии, чтобы воистину прославить Иисуса Христа. Братья и сестры, к этому именно, к этой гармонии призваны все мы. Однажды я зашел в один большой часовой магазин в Швейцарии, где на стенах висели, по крайней мере, 100 различных часов. Первое, что я заметил, было то, что все они били в один удар и указывали с точностью одно и то же время. Я спросил часовщика, много ли ему нужно времени, чтобы направлять эти часы, чтобы они все так точно шли. «Да», — сказал он, — «вначале мне нужно было потратить много времени, чтобы их урегулировать, а теперь мне нужно лишь следить, и когда я замечаю малейшую неточность, то сразу же поправляю ее».

0: Выходя из магазина, я посмотрел на один из этих многих часов и поставил свои согласно им, зная, что они, как и все остальные в этом магазине, укажут правильное время. Дорогие братья и сестры, спросим себя сегодня, что указывает наша жизнь окружающим нас людям, не знающим Господа? Могут ли неверующие, которые приходят на наше собрание, выйдя от нас, сказать, что действительно это люди прославляют своего Спасителя единством и любовью между собою? Бьют ли наши часы в один такт, или есть среди нас разногласия, ссоры и распри? Дадим нашему небесному часовщику урегулировать наш духовный механизм, чтобы воистину жизнь и поведение наше соответствовали нашему свидетельству и прославляли Бога, дабы молитва Христова о нас исполнилась. Да будут все едины, да уверует мир, что Ты послал меня. О, как приятно и радостно видеть стойкость и гармонию среди детей Божьих! Далее мы видим, что единство верующих зависит, пожалуй, больше всего от смирения. Разномыслие и разногласие происходит от того, что один считает себя лучше другого, и этим пренебрегает брата, также омытого кровью Иисуса Христа. Но Слово Божие учит иначе. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Если бы поступили мы так, то действительно Господь был бы прославлен. Дальше апостол Павел пишет, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. А Христос сказал, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Мы не ожидаем от мира исполнения этой заповеди, но Бог ожидает этого от своих искупленных детей, ибо в вас должны быть те же чувства, какие и во Христе Иисусе. Апостол Павел приводит им самый высший образец, самый высший пример смирения, чтобы побудить филиппийцев исправить замеченный им недостаток смирения. Он не порицает их строгими и суровыми словами, но с любовью приводит им, в виде контраста, живой пример смирения Иисуса Христа. Вот лучший пример, которому нам следует подражать. Пример сильнее слов. Христов пример разоблачает нашу гордость, которая является главной причиной отсутствия единства в наших средах. Я думаю, лучше всего прочитать это замечательное место из Слова Божьего, говорящее о смирении Иисуса Христа. Выслушайте внимательно, возлюбленные. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. О, возлюбленный, ради нас, ради нашего спасения, Христос, Сын Божий, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Неужели мы не можем смириться как перед Богом, так и перед человеком, дабы имя Господне не хулилось? Пусть Господь нам в этом поможет. Но, дорогие, недостаточно только говорить о единстве или даже сознавать, что мы в нем нуждаемся, но нам нужно прилагать старания к единству. Да, нам нужно прилагать усилия к этому, но в то же время мы знаем, что сами мы не в состоянии этого сделать. Благодарение Богу, что через Его силу, действующую в нас, Он может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Итак, возлюбленные мои, говорит апостол Павел филиппийцам, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, в во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Сами мы не можем, однако мы можем дать Богу полную свободу действий в нас, ибо Он производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению». Один известный проповедник рассказывал, как он однажды зашел в ювелирную, чтобы взять свои часы, которые он оставил для починки. У рабочего стола часовщика, которому он хотел засвидетельствовать о Христе, висела доска с целым рядом неисправных часов. «Чего недостает в этих часах?» — спросил проповедник. «Все неладно», — ответил он. «Некоторые засоренные, других нужно смазать, у некоторых стрелки поломаны, одни спешат, а другие отстают, а некоторые до того поломаны, что их нужно совсем переделывать». «Но почему их приносят к вам?» — спросил наш друг. «Почему они сами себя не подчиняют?» Часовщик посмотрел на своего клиента с удивлением, но все же ответил на кажущийся ему глупый вопрос. «Мой друг, они не могут сами себя починить. Для этого нужен специалист». Да, так оно и есть. Часы может починить только опытный часовщик, специалист, мастер. Насколько мы подобны часам? Бог сотворил человека совершенным, но грех загрязнил весь род человеческий, его весь механизм, и теперь вся жизнь его сплошной обман. Некоторым нельзя доверяться. Иные всегда лгут, другие настолько не в порядке, что вообще перестали двигаться. И вся беда внутри в механизме. Внешний вид может быть очень хороший, даже позолоченный. Но это еще не говорит, что часы в порядке. Все мы нуждаемся в опытном мастере, который может привести наш механизм в порядок. Мы не в состоянии исправить самих себя, как бы мы ни старались. Чтобы это сделать, требуется специалист. Нас может починить только один, а это тот, который нас сотворил. Друг мой, если ты христианин, но поведение твое не всегда соответствует твоему названию, то дай Богу полную свободу произвести в тебе хотение и действие по его благоволению. А если ты еще не познал Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то дай Ему, который умер за тебя и понес твой грех на Голгофский крест, сотворить в тебе новое сердце, новые желания, новую жизнь. Бог предлагает тебе новое сердце, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Да, мой друг, Господь вновь создаст разрушенное грехом, и ты прославишь своего Создателя и Спасителя. Пусть Господь сам тебе поможет.
1: Всему есть свое время. Есть время сеять, есть время жать. Есть время собирать камни, а есть время разбрасывать камни. В Священном Писании, в книге Осии, есть такие слова: «Ныне время взыскать Господа». Апостол Павел говорит: «Во время благоприятное ты услышал меня, и в день спасения ты помог мне». Ныне время благоприятное, ныне день спасения. Время любить, время прощать, время взыскать Господа. Оно ныне дано нам.